0: funk with music that paints a picture. Sometimes that picture is painted in blood. Sometimes that picture is from a camera phone of an amazing girl's behind. Oh no, not this damn commercials again.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
3: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
3: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
3: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. Мы над улучшением приборов для бритья волос.
3: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
4: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
3: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: This is funk to make you sweat, to get you out into the streets of the city and see your brothers and sisters join together right now.

0: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
1: Давай поближе.
0: Еще ближе.
1: Приблизьтесь фолликулярно.
0: Такой близости мне недостаточно.
1: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Экстремальный Excelsior 9.
0: 9 Blades of Glory.
1: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Real men don't just shave their face.
2: Еще ближе.
1: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
0: It's follicle clothes for extreme glory.
1: The Excelsior Extreme 9.
3: From Africa to America. When your country begins to feel like it's been overthrown by a bunch of war-crazed lunatics, it's time to tune into the funk on IF99.

0: short fuses. But it's all love, baby. Right up until you take somebody's cab. This is Femi Kuti. Hope you keep the funk alive today.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the Horn. Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the Horn!
0: This is IF99, bringing you the sound of the struggle. It's right here, Liberty City. You're beginning to have a lot of common with Nigeria, you know. You're beginning to have a lot in common with Nigeria, Liberty City, where they convict by law and not by the truth. Now they want to call you a terrorist and shove some more of that amphetamine down kids' throats. For being a kid! No wonder shows like Wayne with the Stars are popular. You ain't won in America if you haven't cried on TV. So cry, baby, cry. We've got a chance for peace, Liberty City! Ha!